0: Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми. Это прежде всего конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.

Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: шуақтай мөлдірсің.
1: Қазақ радиосы.
2: Реклама на казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Закон и порядок. Гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Прогресс не приходит сам. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, ведите страну к процветанию.
1: Руханият шежіресі, Қазақ радиосы.

0: Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.
1: Жаздан ли беседа? Казан радиоса.
2: Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Дала жаса. Жадраша тағыда. Қазақ радиосы.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
1: Қазақ радиосы.

0: началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
1: Шартарапқа тарайтын. Қазақ радиосы.

0: Маском Радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
3: Қазақ радиосында.